0: Вот, монах ждал.
1: А бабушка Мусимания.
0: Мусимания. Маня. И Боря. Ой, кто же? Ой, куда я надеюсь?
2: Да, да.
0: Да, давай, давай, давай. Ой, мальдио, он батон, а добро, я не знаю.
2: Ой,
0: я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю. Ой,

0: Вот, монах ждет.
1: А бабушка Мусималия.
0: Мусималия. Маля. Имбалия. Вот, кто же вам? Ой, куда я надеюсь?